0: Dance Classics. Classics. Simone FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,